0: я соглашусь.
1: Я стопил. Чуть, а интегрил. This one I feel the hard working people all get to you.